0: похожий на визг и рик, вырывается и летит вовне механический нестерпимый звук, звук стали, впившийся в алюминий, механический, ибо не предназначенный ни для чьих ушей, людских, срывающихся с березы белки, тявкающие лисы маленьких полевых мышей, так отливаться не могут слезы никому,
1: спи,
0: только
1: Джон,
0: псы задирают морды, пронзительный резкий крик. Страшнее, кошмарнее редиеза алмаза, режущего стекло, пересекает небо и мир на миг, как бы вздрагивает от пореза, ибо там наверху тепло обжигает пространство, как здесь внизу, обжигает черноградую руку без перчатки. Мы, воскресая вон там, видим вверху.